Разбить сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надмены.

музыка — это универсальный язык, который объединяет людей и заставляет ярко гореть факел их сознания, покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности. Путь музыканта – пианист. Его ремесло – как философия жизни и призвание. Музыка –